Ты как-то маленькую, помню, ты плаваешь, плаваешь, плаваешь, шторм, барабан, а твои суки, город, дом.